0: этого трека это только на Spotify. Another 54 Ultra с темой Talk to You. Шикарная вещица. Да, шикарное новое приложение появилось у нас. Radio Hub. Скачивай его, оно полностью бесплатное, без регистрации. Там тебя ждет качественный звук, работа в фоновом режиме, а можно даже смотреть лайв-трансляцию из студии Европа Плюс 24/7. Тебе точно понравится. У нас далее больше хитов и больше музыки. Медуза и Генрик Мамайл, Don't Wanna Go Home, Adam Lambert, What You Want From Me, а также BTS Swim впереди на радиостанции номер один в России.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Don't wanna go home от Медузы и Генрика Мамайл прямо сейчас. Ну, вот если говорить на языке чемпионата мира, то сборная Кабо-Верде тоже не хочет отправляться домой. Don't wanna go home и мужественно борется с прошлыми чемпионами мира, сборной Аргентиной. Но это так, лирическое отступление от классных треков. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее проект The Second Voice с треком Let Me Be. Диджей Годжа с изумительной летней новинкой Мичико, а также Оффенбах с суперхитом Miles Away впереди на Европе+. Оставайся.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Саундтрек ближайших 30 минут мы доверим нашим любимым хитмейкерам, а топовые ритмы будем слушать в режиме нон-стоп. Впереди Маршмеллоу и Portugal The Man с вещицей Феникс. Чуть раньше здесь отметится Miss Mo с новинкой Hello, The Sun Is Up, Where Are You? А еще лови Post Malone с суперхитом Cold. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Swedish House Mafia, Justin Timberlake и многие-многие другие. Продвигаемся.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: Marshmallow и Portugal The Man с вещицей Phoenix прямо сейчас. Дальше будет больше китов и больше музыки. Temper City и Self Away. Елка проще. А также Naked Sweet Emotion впереди. Ну, сладкие, приятные эмоции ждут всех фанатов EDM-музыки уже сегодня. Потому что в 20.00 по Москве начнется Top Club Chart, где Тимур Бадов представит тебе 25 главных клубных гимнов недели. Те хиты, под которые отжигают люди на танцполах всего мира. Обязательно подключайся. Ну, а прошлые выпуски шоу всегда можно послушать в подкасте на сайте europaplus.ru.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Ужель и Moving to the Sun. MK и Zone. А еще In My Mind Майана Конгера.
1: Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Седьмая строчка мирового Шазама Temper City Self-Aware. Прямо сейчас этот трек заценили меломаны по всей планете. Мы мимо него тоже пройти не могли, естественно. Очень крутая вещица, очень крутая. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Поп-рока нам оценит парни из группы Tokyo Hotel. Послушаем California Nights. Прежде лови хип-хоп в перемешку с R&B. Насладимся историей Лютер от Кендрика Ламара и Сиза. А вот еще раньше с нами Тедди Свимс с поп-соул-хитом Mr. Know It All. Оставайся в РБ+, и выбирай любимый стиль музыки.

0: Фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты. 30 минут. Европа
1: Плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европа Плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. С нами Рашан, Рауль, Хандер и Вискид с темой Понго. Прежде здесь отметится Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Ириана и Тинис, история We Pray. А еще впереди Джонни и Федук с хитом «Лето». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Зара Ларсон, Даксос и многие-многие другие. Полетели!

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В Москве 5 часов утра.

0: Russian Raul Alejandro Viskis с темой Понго. Так вот аккуратненько, но очень стильно вкатываемся в это утро под афробит в перемешку с реггетоном. Шикарная вещица. Ну а кстати, вот по будням вкатываться в утро особенно приятно, потому что на Европе Плюс проходит летнее У. С 7 до 10 по Москве лови массу активности и розыгрыши подарков, в том числе и денежных. Тимур Бодров будет ответственным за твое пробуждение. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Tame Impala, Джинни Дракула, банда No Doubt, Don't Speak, а также Алекс Уоррен, Fever Dream. Впереди на радиостанции номер один в России.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ghetto, Tame Impala. Да, второй записан вот с Дженни. И, надо сказать, оба крутые, оба сверхпопулярны. На досуге можешь послушать и сравнить. Мне лично нравится вот этот вариант. Больше, да, по большому скидку ждет нас далее. Будем слушать «Лето». Да, будем слушать трек, который точно будет ассоциироваться с ним. Хотя вот тоже лично у меня уже ассоциируется. Ава, «Meet Me in the Dark». Совсем скоро эта новинка, уделя особое внимание. Но прежде встречай Кэти Перри, Ники Минаж с вещицей «Switch Switch», а также «Кунгс» и «Тафилоса Лондона» с суперхитом «Galaxy» здесь, на Европе+.

0: Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Шикарный план, супер хиты, ничего кроме них в ближайшие полчаса здесь на Европе Плюс. Огромное количество топ-артистов впереди. Зовут меня Андрей Каясов, запоминай, кого стоит ждать. На подходе Келвин Харрис и Джей-Зи с темой Satisfy. Прежде здесь отметится Хьюжель с новинкой Moving to the Sun. А еще с нами Зейн с суперхитом Die for Me. Это и многое другое впереди на Европе Плюс ближайшие 30, а еще в новом часе встречает Дениса Романова.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра.

0: это Келвин Харрис, его история Satisfy на Европе Плюс, электронный гений, гуру, ну и так далее. В общем, мы Келвина, конечно, любим, один из самых ярких электронных музыкантов современности, и это 100%. Разве что с ним, наверное, Дипло из проекта Major Lazer может поспорить. Помните Дипло? Он же тоже известный артист. И, конечно, есть у нас еще известные артисты из разных направлений, стилей и так далее. Например, есть поп-суперстар Эд Ширан, его история Shape of You. Есть Ваня Дмитриенко, поп-рок, звезда, его работа «Ртуть». Есть и величайший Бруно Марс, который на себя все стили уже попримерял за все эти годы. А еще с ним вместе Розе, кей-поп-звезда, их работа «Апати». Все это скоро здесь, на Европе Плюс, этим утром, утром уикенда. Лови!
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Another Talk to You. Классная танцевальная тема. Так бы и слушал, конечно. Так бы и слушал. Может, еще на 3 минутки поставить? Еще разок по кругу. Ну ладно, у нас другие есть, конечно, хиты. Впереди здесь на Европе Плюс. Чего только нет. Точнее, все есть, ребята. Есть Лорин, есть ее история Warning Signs. Послушаем обязательно. Будет команда BTS, K-pop Superstar. Их один из сейчас самых ярких хитов, которые все, конечно, безумно любят. Трек под названием Swim. Все это буду ставить для тебя я этим утром. Утром уикенда. Меня зовут Денис Романов. Привет. Хорошего дня.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Сказать, чего я хочу.
4: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
2: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
5: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
9: Европа Плюс.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, в ближайшие полчаса у нас здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Что будет? Будет команда «Майя Мишель», будет их красивейшая история «На малиновой луне».
3: На малиновой луне.
2: Немного рок-музыки, классической такой. «Three Doors Down», «Here Without You». Во-первых, это красиво. А во-вторых, есть еще «Annabelle England» и танцевальная классная тема «Get Busy». Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Обязательно дождись.
0: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 7 утра в Москве.

0: Это Диджей Годжа Мичико. Летняя классная новинка у нас здесь на Европе Плюс. Можно, нужно слушать новую музыку от нас, от Европы Плюс. Уж простите, в два раза даже скажу про нас, потому что мы подготовились к лету как следует и сделали для вас новое мобильное приложение, называется Radio Hub. Обязательно послушайте, там есть даже целый поток New. Заходите, слушайте, устанавливайте, все супер легко, супер, супер быстро это делается. И, конечно, супер стильная музыка у нас впереди здесь тоже есть. Есть классная тема от Тедди Суимса. Soul, R&B, нет, там все-таки soul, rock, pop, все внутри. Вот это все точно есть. Mr. Know It All, так называется работа Тедди. Скоро послушаем ее здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: can't move on.
1: And I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed, it's outrageous.
2: Dominic Fike. И это имя уже мы знаем, конечно же, его история Baby Doll. А знаем почему? Потому что он уже вот какую неделю в нашем чарте Еврохит ТОП-40 и остановился на неделе вот этой, текущей, в одной строчке от пятерки лучших. Это прекрасно для поклонников.

0: рок-музыки. Если вам такое по душе, обязательно поддержите его. europaplus.ru, заходите на сайте, можно в приложении Радиохаб, ну и послушать, я имею в виду, и проголосовать можно в нашем мобильном приложении. Так что обязательно, обязательно это нужно сделать. И еще, конечно, послушать Келвина Харриса, его историю «My Way». Будет «Брак Секстен» с историей «Pay to Exist». Все это впереди.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь. Ветер юго-западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
5: Это точно город?
6: Да, вы просто в сиянии. Вид на парк Патриарший, двор без машин, сад, школа, спорт и покупки рядом с домом. ЖК «Сияние» от «Югстройинвест». Литер 26. Раннее бронирование открыто. Звоните звездочка 1920.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама. Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
9: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: French Montana, Ever Since You Left Me. Уже такая классическая хип-хоп история. Мы ее давно уже знаем, любим. И, конечно же, любим все разнообразие музыкальное. Не одним хип-хопом, как говорится. Есть у нас танцевальная тема от Fall AP Now, Changes. Тоже, кстати, тема легендарная. Есть Hurts. Да что ж такое? Одни легенды. Wonderful Life, так называется их работа. Правда, в танцевальной версии от Purple Disco Machine. В версии прошлогодняя, обновленная. А все это впереди, все до конца часа. Послушаем здесь на Европе Плюс. Скоро.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это Fall Up Now. Их уже легендарная история Changes. В конце этого часа на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Впереди будет, кто будет? Медуза, Энрике Иглесиас, Алан Уокер и многие другие. Феликс Йен будет, Дэйв и Тэмс, их классная соул и R&B тема под названием Rain Dance. Все это и многое другое впереди на Европе Плюс в новом часе.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 8 утра в Москве. На Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. Заморозка вкладов россиян невозможна ни при каких условиях. 75 пляжей в Анапе получили разрешение на открытие сезона. И в каких регионах средняя зарплата выше 200 тысяч рублей? Об этом прямо сейчас. Итак, заморозка вкладов россиян невозможна ни при каких условиях. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Слухи о том, что вклады россиян могут заморозить, появились еще 2 года назад. Тогда аналитики отмечали, что власти могут пойти на такой шаг, чтобы снизить инфляцию. После вопроса о возможной заморозке вкладов стали поступать в чат-бот Центробанка. Регулятор назвал эту идею абсурдной. О том, что власти не рассматривают такую идею, в мае говорил также министр финансов Антон Силуанов. Новый обязательный курс «Русский язык как государственный» появится в вузах сентября 2027 года. Как пишет «Известия» со ссылкой на Миноборнауки, сейчас проект концепции дорабатывают с учетом мнения экспертного сообщества. В министерстве добавили, что новый предмет будет обязательным для всех факультетов и форм обучения. В рамках курса студенты изучат законы, которые регулируют использование государственного языка, а также разберут практику его применения. В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона, еще 11 проходят экспертизу. Такие данные привел вице-премьер Виталий Савельев. Уточняется, что в настоящее время идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах. Работы контролирует Роспотребнадзор. С момента начала мероприятия очищено около 4000 километров береговой полосы, включая участки, подвергавшиеся повторной очистке. Вывезено 185 тысяч тонн загрязненных песчаных и грунтовых масс. До конца года между Россией и КНДР запустят первый регулярный автобусный маршрут. Он будет курсировать между Владивостоком и Северокорейской особой экономической зоной Рассон. Перевозчиком выступит компания «Восток Интур», получившая аккредитацию корейских властей. Стоимость билетов, расписание, порядок пересечения границы пока не раскрываются. Туроператор отмечает, что поездки в КНДР все же остаются специфическим направлением для подготовленной аудитории. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в апреле этого года была зафиксирована в 3 регионах России. Об этом пишет РИА Новости. Согласно статистике, больше всего в среднем получали работники на Чукотке почти 251 тысячу рублей в месяц. На 2-м месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем около 211 тысяч, а замыкает эту тройку Магаданская область почти 205 тысяч рублей. При этом самые высокие средние зарплаты отмечались в сферах, связанных с добычей нефти и газа, финансами, производством табачных изделий, а также воздушным, космическим и трубопроводным транспортом. В конце выпуска курсы валют. На выходные ближайший понедельник доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: Медуза, I don't wanna go home tonight, танцевальный хит. В духе уикенда, конечно же. Ну и в духе уикенда у нас в целом сегодня много всего интересного будет. Например, будет танцевальная, лучшая танцевальная музыка на планете Земля в ТОП КЛАБ ЧАРТе. Обязательно послушайте сегодня в 8 вечера. Если уже хочется слушать, надо заходить на europaplus.ru и в качестве подкаста послушать прошлые выпуски, почему нет. А так, свеженькие, сегодня обязательно из ближайших планов у нас с тобой будет гороскоп. Обязательно тоже вместе его послушаем. Также Элок и классная тема Summer's Back. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня, сегодня 4 июля, суббота. Погнали. Овны, овны, погоня за приключениями отменяется. Они сами вас найдут. То ли хорошо звучит, то ли плохо, пока непонятно. Но будем надеяться, что хорошо. Тельцы, устройте себе детокс от общения с друзьями. Близнецы, предчувствие скорых перемен на личном фронте не обманет. Раки, рассматривайте происходящее событие сегодня как знак. Львы, не позволяйте чужому мнению перебить вашу внутреннюю интуицию. Девы, чем больше будет общения сегодня, тем лучше. Весы, добавьте импровизации в ваш день и новых встреч с друзьями, конечно. Скорпионы, сегодня все зависит от скорости вашей реакции на происходящее. Стрельцы, хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Козероги, приветливая улыбка поможет открыть вам любую дверь. Водолеи, полегче с обещаниями, чтобы потом не забирать их обратно. И рыбы, счастье окружит вас со всех сторон.

Alejandro Russian, Pongo, так называется их тема, классный латино-хип-хоп, латино-поп-история. И, конечно же, она в нашем чарте Рахи ТОП-40 тоже отметилась. 16-я строчка, достойный результат. Поддержи их обязательно на europaplus.ru. Если тебе нравится вот такое что-то летнее, то обязательно надо голосовать. И, конечно, надо слушать по будням в 8 вечера, если нравится что-то летнее. У нас там есть летний вайб и самая вкусная, самая классная музыка. Лето 2026, так что обязательно по будням тоже к нам присоединяйся. Ну, мало ли, может быть, выходные дни постоянно в работе или

0: занята, так что надо обязательно слушать нас, Европа Плюс. Надо слушать и сейчас. Скоро будет Алекс Уоррен, будет его история Fever Dream здесь, на Европе Плюс. Дождитесь.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь. Ветер юго-западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю. Let's go, время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот.
4: Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Это Токио Отел, их актуальная история. Калифорния Найтс на Европе Плюс. Прямо сейчас спасибо за детство. Ну, конечно, спасибо и другим артистам, естественно. Но не про детство, я в целом имею в виду. За отличное настроение. Это вообще глобально, потому что музыка, она... Это наше все. Это наше любимое, ради чего мы здесь собрались. А будет ли она легендарнейшая? Будет ее история Unfaithful в танцевальной версии. А будет акцент и Миша Миллер, Кайли, Don't Leave, так сейчас называется эта работа. Все это впереди, все послушаем до конца часа.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
7: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Мак.
6: Ты станешь очень богатым человеком.
7: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
8: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Это Риана, Unfaithful. Один из ее первых хитов в танцевальной версии, назовем так. Больше хитов и больше музыки впереди будет. Новинка — это Ava, DJ Snake будет, Benson Boone, Marshmello, Flo-Rida, Alif Arben. В общем, одни хиты впереди в новом часе.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 9 утра в Москве. Европа, Европа Плюс. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бекметов. Привет, Марат.
4: Привет, Денис. Доброе утро всем. Визовые центры Кипра возобновят работу с понедельника. Стартует 1/8 финала чемпионата мира по футболу. И как предприниматели чаще всего называют свой бизнес? Об этом прямо сейчас. Итак, посольство Кипра в России объявило о возобновлении работы визовых центров. Они начнут принимать документы с понедельника 6 июля. В заявлении говорится, что налажено сотрудничество с компанией BLS International. Сервисный сбор составит 5 евро без учета НДС. За визу для заявителя старше 12 лет придется заплатить 90 евро. Напомню, визовые центры Кипра находятся в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. 97% пользователей в России имеют меньше 20 банковских карт. Такую статистику привела директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Она уточнила, что перед принятием закона эксперты смотрели данные вместе с банками, сколько в среднем у людей карт в кошельке. Ранее был, напомню, принят закон, по которому устанавливается предельное число банковских карт на одного человека не больше 20. В отдельных случаях ЦБ может разрешать гражданину превышать этот лимит. В США, Канаде и Мексике продолжается чемпионат мира по футболу. На турнире завершился розыгрыш 1/16 финала. Сборная Аргентины в овертайме обыграла Кабо-Верде со счетом 3-2 и вышла в 1/8. Сборная Колумбии со счетом 1-0 обыграла команду Ганы и также вышла в 1/8. Ну и сегодня в первом матче 1/8 финала в 8 вечера по московскому времени начнут играть сборные Канады и Марокко. В полночь команды Парагвай и Франции, а уже завтра в 23 часа по Москве начнут играть Бразилия и Норвегия. В Москве отреставрировали дом мастера из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Речь идет об особняке Мельниковой-Емельяновой. Небольшой деревянный дом является объектом культурного наследия регионального значения. Он расположен в Мансуровском переулке Москвы. Как сообщается, специалисты вернули зданию исторический облик, восстановив фасады и интерьеры, в том числе подвал с печью из романа. Их описание почти полностью соответствует реальному облику. Как предприниматели чаще всего называют свой бизнес? Яндекс.Карты изучили больше 4 миллионов названий организаций в России и узнали, что самые короткие названия состоят всего из одной буквы. Например, сервис доставки еды «Йо» в Набережных Челнах или агентство недвижимости «Твердый знак» в Дербенте. Самые распространенные имена в названиях – Елена, Ольга и Анна, а среди самых редких – Августина, Миранда, Мирослава и Лорена. На вывесках встречаются и названия животных, чаще всего кот, лиса и медведь. Растения также не остались в стране. Больше всего можно встретить организации, которые названы в честь березы, ромашки или ели. В конце выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Денис Романов. С добрым утром!

0: стильная. Потанцевали немножко и хватит пока. Мы сегодня потанцуем еще обязательно. Сегодня же все-таки суббота, уикенд только начинается. Так что с 8 вечера будет и Топ Клаб Чарт, и шоу Резиденс. Пока что будем слушать гороскоп, он совсем скоро. Будут поп-рок-хиты, будут кей-поп-хиты. За поп-рок-хиты отмечает The Rasmus команда, будет команда BTS, их история Swim. Все это скоро, здесь на Европе Плюс. Все этим утром уикенда буду ставить для тебя я. Меня зовут Денис Романов. Легкого дня!
1: Реклама.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь. Рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
9: Самые прекрасные вещи становятся опасными.
10: Оригинальная рукопись божественной комедии Данте Алигьери.
9: Когда попадают не в те руки.
10: Те, кто на меня работают, не имеют личной жизни.
11: 6 июля в кинотеатре Горизонт Синема энд Эмоушн.
12: Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер и Джейсон Момоа в криминальной драме «Кодекс Данте».
11: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Ростов-на-Дону.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
16: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
15: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
16: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
15: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
17: Больше хитов. Больше хитов.
18: Больше музыки.
19: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 4 июля, суббота, Овны. Погоня за приключениями отменяется, они сами вас найдут. Тельцы, устройте себе детокс от общения с друзьями. Близнецы, предчувствие скорых перемен на личном фронте не обманет. Раки, рассказывайте рассматривайте происходящие события сегодня как знак. Львы, не позволяйте чужому мнению перебить вашу внутреннюю интуицию. Девы, чем больше будет общения сегодня, тем лучше. Весы, добавьте импровизации в ваш день и, конечно, новых встреч с друзьями. Скорпионы, сегодня все зависит от скорости вашей реакции на происходящее. Стрельцы, хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. В общем-то, как и всегда, наверное, у многих знаков. Козероги, приветливая улыбка поможет открыть вам любую дверь. Водолеи, полегче с обещаниями, чтобы потом не забирать их обратно. И рыбы, счастье окружит вас со всех сторон.

0: Это Джонни Федук. Их классная летняя тема. Так и называется. Лето на Европе Плюс. Класс. Я, как это было в известном меме, я не знаю, что они туда добавляют, но это отрыв всего, конечно. Это класс, это стиль. Больше хитов и больше музыки. Впереди будет новинка, еще одна летняя, еще одна танцевальная от Хужеля. Moving to the Sun, так называется. Послушаем ее, будет дуэт клан Карусел с треком Ride. Все это и многое другое, конечно же, впереди скоро. Дождись.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь. Ветер юго-западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Смотри лучшие фильмы Первого вместе с Европой Плюс. Самые прекрасные вещи становятся опасными.
6: Оригинальная рукопись божественной комедии Данте Алигьери.
5: Когда попадают не в те руки.
6: Те, кто на меня работают, не имеют личной жизни.
7: 6 июля в кинотеатре Горизонт Cinema and Emotion.
5: Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер и Джейсон Момоа в криминальной драме «Кодекс Данте».
7: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Ростов-на-Дону.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной системе. Сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успех!

0: за легендой. 8-800-222-07-70.
1: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
2: Больше хитов.
0: Больше музыки.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Let Me Be. Классная тема. Летняя, стильная. То, что надо. Для уикенда, тем более для летнего. И дальше больше хитов, больше музыки. Чуть-чуть ускоримся. Будет легендарная тема от Serge Divant, Addicted. Будет Sabrina Carpenter. Ее такое уместное в это утреннее время эспрессо. А еще, конечно, вечером сегодня тоже будем ускоряться как следует. Потому что будет Top Club Chart.
1: Лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Ужель и Moving to the Sun, MK и Zone, а еще In My Mind Майана Конгера.
1: Топ Клаб Чарт каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Европа+.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: плюс.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Европа плюс. 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов. Привет еще раз, Марат.
3: Привет, Денис, и доброе утро всем. Банки пока не смогут открывать кошельки с цифровыми рублями. Перебои с бензином привели к сокращению внутреннего туризма. И Сотбис выставит на торги скелет тиранозавра. Об этом прямо сейчас. Итак, российские банки смогут открывать кошельки с цифровыми рублями ближе к 2029 году. Об этом сообщили в Центробанке. Как пишут ведомости, сначала такой формат будут тестировать в течение 2 лет. Затем регулятор решит, станет ли он постоянным. Подчеркивается, что если банки получат такую возможность, они смогут предлагать клиентам вклады и кредиты в цифровых рублях. Сейчас цифровые кошельки открываются только у Центробанка, а остальные банки участвуют в переводах и смарт-контрактах. Доля россиян без накоплений снизилась за год с 35 до 24%. Об этом пишет газета «Ру». По словам экспертов, главным драйвером стал страх перед неопределенностью и кризисом, который заставил людей затянуть пояса и стать осторожнее в потреблении. А во второй половине года на готовность россиян делать сбережения будет сильнее всего влиять уровень реальных доходов и инфляция. Критически важными остаются долговая нагрузка и доверие к банкам, которое выросло до 80%. Перебои с бензином привели к сокращению рынка внутреннего туризма. Как пишет «Известия», летний турсезон в России начался слабее ожиданий. В июне организованный турпоток снизился почти на 5%. Гостиницы фиксируют падение бронирований. Туроператоры заявляют о сокращении продаж пакетных предложений. Эксперты констатируют охлаждение спроса на поездки по стране в высокий сезон в связи с усилением сберегательной модели поведения и нестабильной ситуации на топливном рынке страны. Сотбис выставит на торги скелет тиранозавра. Лот оценивается в 20-30 миллионов долларов. Это рекордная предаукционная сумма. По оценкам ученых, скелету больше 67 миллионов лет. По данным устроителей торгов, этот артефакт считается одним из самых крупных и полных когда-либо обнаруженных скелетов тиранозавра. Уточняется, что трехметровую окаменелость нашли в американском штате Южная Дакота на участке земли, принадлежавшем покойному скотоводу Гэри Ликингу по прозвищу «Газ». Ереван стал лидером по росту спроса у российских туристов. В июле число бронирования экскурсий там увеличилось сразу на 74% по сравнению с прошлым годом. При этом самым популярным направлением для коротких путешествий за границу остается Стамбул. Также у россиян вырос интерес к Минску, Тбилиси и Баку, пишет газета «Ру». Эксперты связывают популярность этих городов с удобной дорогой, доступными ценами и возможностью организовать поездку без долгой подготовки. Отмечается, что российские туристы все чаще выбирают такие короткие туры, чтобы сменить обстановку и при этом познакомиться с новым местом. В конце выпуска курсы валют. На выходные ближайший понедельник доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Всем прекрасной субботы.

0: Тейм Импала и Дженни, кей-поп-суперзвезда и просто суперзвезда. Это я про Тейм Импалу. Их работа «Дракула» — один из главных претендентов. Наверное, главный, чего уж там, на победу в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Второе место на этой неделе. Так что голосуй. Если тебе такое нравится, такое по душе, то проголосуй за этот трек на europaplus.ru. Впереди больше хитов, больше музыки. В этот уикенд будем его проводить вместе, в классной компании. Из приятной компании есть я. Какой я нескромный человек. Меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня. Буду ставить лучшую музыку. Вот действительно классная компания тоже. Биберекса, будет Ёлка, будет Набу и Муния с треком Slow Down. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике Эксимер бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиелез. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике Эксимер.
4: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Самые прекрасные вещи становятся опасными.
5: Оригинальная рукопись божественной комедии Данте Алигьери.
4: Когда попадают не в те руки.
5: Те, кто на меня работают, не имеют личной жизни.
6: 6 июля в кинотеатре Горизонт Синема энд Эмоушн.
4: Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер и Джейсон Момоа в криминальной драме «Кодекс Данте».
6: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Ростов-на-Дону.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: команда Another. И главный танцевальный хит лета 2026 Talk to You. Если хочется что-то такое же танцевальное, самое крутое со всего света. А может быть и не только даже с нашей планеты. Кто знает? Кто знает, как Тимур Бодров у нас собирает музыку? Он отовсюду берет ее. Самую лучшую, самую крутую. Я, конечно, про Top Club Chart. Речь про него, речь про них, про Тимура и про Top Club Chart. Так что послушайте сегодня свежий выпуск в 8 вечера по Москве. Очень рекомендую. Классный саундтрек для твоего вечера 100%. 105% даже даю. Из планов ближайших будет Artemas, будет его величайший хит I Like The Way You Kiss Me, будет Teddy Swims и классная соул и поп история Mr. Know It All. Все это впереди.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь. Ветер юго-западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
5: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
8: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
1: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительница домашнего.

0: мужчина, как ты, не умеет любить.
1: Женский доктор.
2: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
3: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
7: Европа Плюс.

0: с тобой в ближайшие полчаса. Здесь на Европе Плюс ждет больше хитов и больше музыки. Будет танцевальная тема от Боба Синклера и Кайдзи. Классная, но в то же время актуальная, но в то же время легендарная. I Can Wait. Так, про легенд еще. Будет Black Eyed Peas, будет их вечный хит Rock That Body. Еще из вечных и актуальных Айва Дэвид Гетта, Supernova Love. Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут. Дождись.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
6: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
5: Ты станешь очень богатым человеком.
6: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
16: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест.
18: Билеты на vkfest.ru.
19: ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! 11 утра в Москве.

0: Академия для нас с тобой на Европе Плюс. Это Мизма и Hello. The sun is up, where are you? Красивая работа, красивая. Мы, конечно же, и ставим класс в нашем чарте Еврохит ТОП 40, чтобы она выше и выше и выше могла там забраться. Так что проголосуй на сайте europaplus.ru обязательно. И послушай классную тему от One Republic и Alessa. Тема легендарная. If I lose myself. Будет Алекс Уоррен, парень, который был, артист, который был на вершине нашего чарта Еврохит ТОП 40. Его история Fever Dream. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Лови.
1: Реклама.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
13: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: Это команда «Моя Мишель» на Европе Плюс. Их прекраснейшая история на «Малиновой луне» с легкой джазовой ноткой. Ну как легкой? Очень даже заметной. Мы такое, конечно, любим. Вообще у нас, кстати, есть на europaplus.ru и в нашем приложении Radio Hub есть поток, музыкальный поток, называется «Light». Там можно что-то такое же подобное послушать. Soul, R&B и так далее и тому подобное. Что-то такое для души. Обязательно послушайте. Рекомендую. Еще, конечно, рекомендую Бруно Марса. Его актуальную работу с последнего альбома, трек под названием «I Just Might». Скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь. Ветер юго-западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да!
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да!
5: Ice Quest?
4: Ice Quest!
5: Прикольно!
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
6: С 4 мая по 28 августа.
1: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Мороженое – это круто!
10: Окрутис Айс еще круче!
9: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Это Тиесто, электронный гений, гуру, ну и так далее. Все мы знаем его регалии, неоднократно лучший диджей планеты. Это про него. Beautiful Places — это то самое, точнее, place в единственном числе будет. Наше здесь место прекрасное. Мы здесь вместе на Европе Плюс проводим этот уикенд. Я считаю, что это прекрасно вдвойне. Больше хитов, больше музыки нас ждет впереди. Будет Вивиан Охара и Адриан Сина «Too Late to Cry». Тема легендарная. Будет Марк Дан и Джованни Ричи «Let Me Die». Танцевальная работа такая... Интересно. Все это впереди, все скоро, дождись.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
11: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
16: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
15: У меня получится?
16: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
17: Андулин. Кровля на все руки.
18: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
19: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
20: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
21: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
22: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
23: Европа+.
24: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Адриатина, Вивен О'Хара, Too Late to Cry. В конце часа на Европе плюс. Как-то грустно я сказал, да? Too Late to Cry.
1: Можете повторить заново, пожалуйста?
0: Не хочу, не буду.
1: Еще раз, только в другом темпе. Пожалуйста, пободрее.
0: Too Late to Cry, ребята.
1: Снова не то настроение, но ладно.
0: Too Late to Cry.
1: Давайте еще
0: записываем ролики. Дубль 2.
1: Да, впереди здесь будет больше хитов и больше музыки. Точно что-то повеселее. Halle Molly, Talk to You Later. Будет Offenbach, Miles Away. А еще Russian Raul Alejandro и Whiskey Pongo.
2: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
3: Оно почти как ты.
4: Запускается в один клик.
3: Поднимает настроение.
4: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
3: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
2: Новое приложение Европы Плюс.
3: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
2: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Идем дальше. В столице уже полдень.

0: It's Baby Doll, это Dominic Fike. Здесь на радиостанции номер один в России нашего мальчика и там, и тут показывают. Записал хит на полторы минуты. Воу, и ты уже в дамках, и ты уже в кино попал тоже. И тут уже совсем словил настоящую эйфорию в прямом смысле этого слова. Так называется сериал, где участвует Dominic Fike со своим таким прыгучим гитарным рифом в треке Baby Doll. 12:20 уже в столице. Всем, кто с нами отдыхает, всем, кто вместе с Европой Плюс толкается в пробках или нигде не толкается, или просто классно проводит время, вам большой привет, и вам, конечно, больше хитов и больше музыки. Впереди поймаем осколки шведской хаус-мафии. Это Axwell & Grosso, More Than You Know. Будет также Ваня Дмитриенко. Всем приготовиться. А еще впереди новинка этого лета. Ave, Meet Me In The Dark. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13:35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
12: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
13: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике Эксимер бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике Эксимер.
14: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Купи билет!
17: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17:00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: BTS делаем «Swim-Swim» через пару минут.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону небольшой дождь и до плюс 25 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
2: Реклама.
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
5: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
6: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн. Панорамный бассейн с видом на море. Аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН

0: ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Tonight. Это проект «Медуза» прямо сейчас на Европе Плюс. И, возможно, главный гимн всех вечеринок, всех летних тусовок в этом сезоне 2026. Крутейшая тема. Нам сегодня точно подходит. Главное, чтобы с погодой в вашем городе все было прекрасно, все было хорошо. И тогда можно себе позволить то самое «Don't wanna go home tonight». И, конечно, позволить себе больше хитов и больше музыки. Через пару минут здесь Haven и Кэтлин Арагон «I Run».
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты «РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
8: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по 2 июня. Туту – 6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Да.

0: нравится, которую вы любите, вот которую вы танцуете, проводите это лето. Вместе с Европой Плюс там есть наши специальные муз-потоки, рок, лайт, урбан и многое другое, что тут точно понравится. Важно не просто обновить старое приложение, это можно не делать. Важно просто скачать новое мобильное приложение в Радио Хаб от Европы Плюс. Делайте это и, конечно, встречаемся в новом часе.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Rocktop.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Столица уже 13 часов.

0: В сторону танцпола. Этим летом он один из ярких звезд там, на этом танцполе. Кто еще в почете, особенно на этой неделе, можно узнать в топ-клаб-чарте на Европе Плюс. Традиционно в субботу. Сегодня суббота, значит, все будет. Тимур Бодров встречает вас в топ-клаб-чарте в 20.00 по московскому времени. А вместе с ним 25 лучших EDM-треков этой недели. Да, будем на танцполе все сегодня в 20 часов по Москве. Пока же тебе отправляю в колонки Тедди Свимса, мистер Know It All. Будет также Дэвид Гетта и Сэм Мартин, Love Is On The Sun, поймаем Marshmello и Portugal The Man, Феникс, и совсем скоро поймаем Афишу.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное время. Временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
6: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Самокаты от 3 500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Ищи магазин в своем городе.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тейси Мартин здесь на Европе Плюс. Да, но если даже солнце слегка за точку заглянуло, это не повод отсиживаться дома. Прямо сейчас встречаем афишу от Марата Бекметова, узнаем, где и как все-таки красиво провести время в столице.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Начну с кино. В прокат вышла семейная комедия «Дед Фомич». В центре истории пожилой Фомич, который годами не может найти общий язык с детьми и внуками. Отчаявшись вернуть семью, он идет на авантюру, объявляет родственникам, что смертельно болен. План срабатывает, все в итоге собираются под одной крышей, но вместо сентиментального примирения встреча дает повод вспомнить старые конфликты. Молодого Фомича играет Никита Кологривый, а современного – Николай Добрынин. В музее-заповеднике Архангельское стартует летний фестиваль новых форм искусств «Осияние». Центральным событием первых дней станет мировая премьера хореографического спектакля «Сияние», посвященного княгине Зинаиде Юсуповой, последней владелице усадьбы. Главную партию исполнит прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева при участии симфонического оркестра имени Светланова. Начало представления в 21:30. Музей современного искусства открывает выставку графических картин режиссера Георгия Данелия. Это он снял «Я шагаю по Москве», «Мимино» и «Кин-дза-дза». Весь проект выстроен по хронологическому принципу. Ключевое внимание уделяется графическому наследию. Зрители смогут увидеть на выставке, как режиссерское мышление формируется через линию, как эволюционирует авторский метод и как из быстрых набросков рождаются характеры, ситуации и целые миры, знакомые по фильмам. В Лужниках сегодня день московского спорта. Фестиваль объединяет спортивные активности, встречи с известными атлетами и вечерний концерт. Работают десятки тематических площадок для детей и взрослых, где можно не только посмотреть соревнования, но и принять участие в тренировках и мастер-классах. Гости смогут встретиться с известными спортсменами, попробовать свои силы в воркауте, стритболе, йоге, фитбоксинге и выполнении нормативов ГТО. Ну а завершится фестиваль большим концертом, вход свободный. Ну а в музее-заповеднике Коломенское сегодня московский сабантуй. Это городской праздник, посвященный традициям татарского и башкирского народов. Работают этнодеревни, выставки, спортивные площадки и детские зоны. Проходит большая концертная программа с участием коллективов из разных регионов России. В течение всего дня гости могут познакомиться с национальной кухней, посетить мастер-классы, увидеть соревнования по борьбе куреш и принять участие в народных играх. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+. Европа Плюс.

0: Вами задача на эту субботу, на этот уикенд. Давайте, как настоящие птички Феникс, расправим крылья после рабочей недели. Расправим крылья и полетим туда навстречу мечтам, навстречу летним вечерам. И, конечно, все это в компании классной музыки здесь, на Европе+. Плюс. Впереди поймаем Френч Монтана и Макса Би, Ever Since You Left Me. Чуть раньше Оффенбах и Ник Уотерхаус, Качи. И через пару минут здесь проект Кунгс. Классная танцевальная история Galaxy. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда! Вместе с Европой Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону небольшой дождь и до плюс 25 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Это точно город?
5: Да, вы просто в сиянии. Вид на парк Патриарший, двор без машин, сад, школа, спорт и покупки рядом с домом. ЖК «Сияние» от «Югстройинвест». Литер 26. Раннее бронирование открыто. Звоните звездочкой 1920.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
10: Мороженое – это круто!
11: А «Крутис Айс» еще круче!
10: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
12: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
14: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Ever Since You Left Me. Это French Montana и Max B здесь на радиостанции номер один России. Ребята, теперь вам всем приготовиться. В ваших колонках произойдет музыкальное чудо. Через пару минут здесь, на Европе Плюс, мы встретим ее, девушку, которая родилась под счастливой звездой. Стать артисткой, другого точно сценария для нее не уготовано было. Это Оливия Дин, это невероятное открытие музыкальное прошлого года и этого года. В этом году девушка получила номинацию премии Грэмми и победила как лучший новый артист. Она лучшая, это правда, это Оливия Дин. Ее Man I Need через пару минут встречаем здесь, на Европе Плюс. Ловим эти вайбы легкости, свободы, чистоты, искренности. И слушаем ее бенгер из альбома The Art of Loving.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
7: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
12: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130, 0+.
13: Без комиссии.
14: Что-что?
13: Эквайринг без комиссии.
14: Что?
13: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
14: Что?
13: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
15: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, уже 2 часа дня.

0: такая квинтэссенция таланта, музыки, яркости. Вот и мы, Пала и Джинни в треке «Дракула». Дальше здесь, на Европе Плюс, в этот уикенд поймаем тоже классных ребят, Chainsmokers и Coldplay, «Something Just Like This». Будет Феликс Ян и Софи Элис Бэкстер, «Ready for Your Love», а еще Мисс Мо на подходе. «Hello, the sun is up, where are you?»
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156
5: 873. Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
11: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
14: Это более 2,5 миллиона друзей.
15: Привет! Мы бригада У! Вступай в группу «Европа Плюс». Подпишись!
16: Это Антон Камолов,
17: Артур
18: и Саша.
16: Если мы что-то не договорили в эфире,
18: можем
16: договорить здесь.
19: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
20: Радио номер один в России ВКонтакте.
21: Больше хитов. Больше музыки.

0: или даже так.
1: Привет, прости за голосовое.
0: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе+. По будням в 13 часов. Включай, слушай.

0: детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
12: Помогите!
11: Комедия «Холоп». 3.
13: Мы перевоспитываем мажоров.
14: Папа у нас точно мажор.
15: А мама?
14: А мама у нас форс-мажор.
11: Возрастное ограничение 16+.
16: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
11: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
17: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
18: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
19: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
20: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, мы только что поймали лето с Федуком и Джонни на Европе плюс. Дальше продолжим классные летние заметки музыкальные здесь, на радиостанции номер 1 России. Будет Temper City и Сатовали. Классная тема. Чуть раньше человек лето Кевин.

0: уже через пару минут. Еще в эти полчаса Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness. Еще будет Portugal The Man и Sophie and the Giants. Shut up and dance.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай

0: будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
1: Реклама.
0: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операции номер 1481 от 11.08.2015.
8: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
11: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
10: Ты станешь очень богатым человеком.
11: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 15 часов.

0: Tough Away, это Temper City, здесь на Европе Плюс в этот уикенд. Да, Temper City классные ребята, трио очень профессиональных музыкальных продюсеров, которые решили, так сказать, выйти из бэк-энд во фронт-энд. Да, крутые ребята, Temper City, спасибо им за эту работу. Стоит проголосовать за них на нашем сайте europaplus.ru в чарте Еврохитов 40 и отправить их песенку Tough Away повыше, например, на первую строчку нашего хит-парада. Почему бы нет, давайте не будем жадничать. Ну а кто на этот раз 40 главных хитов этой недели, мы уже узнали. Как всегда, Алекс Манойлов в пятницу все рассказал. Сегодня, как всегда, в субботу повтори для нас. С 16 до 18 обратный отчет 40 лучших хитов недели. Ловите. Впереди пока же услышим BTS, Swim. Будет также Bob Sinclair и Kaiser, I Can Wait и Pitbull, I Know You Want Me.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно!
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись! Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
17: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
18: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
20: Купи билет!
21: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17.00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
22: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
23: Все подробности на сайте europaplus.ru.
24: Слушай и смотри подкаст «Бригады У» Личка. Даже если ты кот. Бригада
25: У. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
26: Европа Плюс.

0: лета на радиостанции номер один России в компании хита I Can Wait. Дальше больше хитов музыки Post Malone Call. Также встретим Sia, You're Unstoppable, а еще впереди The Second Voice, Let Me Be.
1: Реклама.
2: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.

0: Продвижение. В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Больше хитов. Больше музыки. FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Voice на Европе Плюс. Ну, давайте не будем врать друг другу. Давайте будем говорить откровенно друг с другом. Я знаю, что сегодня шепчет вам ваш The Second Voice, ваш внутренний голос. Да, он хочет отдыхать, и мы не будем сопротивляться. И мы просто добавим к этому больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс поймаем J5 Find A Way. Будет также Cheat Codes и Train Bloom. И, конечно, обратный отчет 40 лучших хитов этой недели. Чарт Еврохитоп 40 стартует через 10 минут.
1: Реклама.
2: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
11: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
12: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
13: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
14: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все голоса нашли своих героев на нашем сайте europaplus.ru. Вы голосовали всю неделю. You know, да? Вы знаете, кого выбирали вы, а кого выбрали вы в большинстве. Узнаем следующие два часа. Встречайте Алекса Мануилова и чарт Еврохит ТОП 40.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве

0: Всем-всем-всем привет, отличного дня под лучшие хиты недели. Впереди те, за кого ты голосуешь в режиме 24/7 на нашем сайте europaplus.ru. Надеюсь, твой любимый хит, твой любимый трек будет сегодня выше всех, а вот в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights.
2: California Nights. Going like a flame. And love with the hardness. Addicted to the pain.
0: Номер один. BTS. Swim. Swim или не Swim? Ну, давайте разбираться ступенька за ступенькой. Будем приближаться к вершине чарта Европа Плюс. И начинаем мы, как всегда, с 40-го места. Здесь хит, который уже 26 недель на в чарте и добирался когда-то до 14-го места. Ну, а сегодня практически... Почему практически? На грани вылета.

0: Евро Хит Топ 40, лучшие хиты недели. Напоминаю, это твой выбор на europlus.ru. Broken Heart, только что Богдан Медведи с 38 на 39 место. И сегодня 7-я неделя у нас в чарте.
1: Европа Плюс.
2: Евро Хит Топ 40.
0: На 38 месте Post Malone, Cold. Номер 37, Somber, 12 to 12. 35 на 36 группа Offenbach с хитом Miles Away. Дальше 35 место. И здесь дебют недели. Beowulf. Прямо сейчас.
3: Phoenix.
2: 35 место. Дебют недели.

0: Ну, вот такой вот мощный дебют недели у нас сегодня в чарте Еврохит Топ 40. 35 место, неплохой старт, Беовулф, Феникс.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Поднимаемся выше, 34 место, Леони и Калум Скотт, Stay. С 32 на 33, Мод, Намек на нас. Выше всего лишь на одну строчку на 32-м месте. Пноу и Warning to Corazon. У следующего хита плюс 3 ступеньки за неделю. Здесь тот, кто уже начал играть на гитаре в 6 лет, а в 16 он пробовал писать треки. В 23 года уже активно ездил с турами, выступая по США и Великобритании. Зовут его Sony Fodera. Да, диджей и продюсер Sony Fodera. Прямо сейчас Think About Us.
2: 31 место.

0: Вот на 30 место отличная история Graceland от Yearbox. А вот на 29 сегодня по итогам недели Эбен Hello. Но сначала вспомним самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Шакира в интервью People заявила, что чувствует себя так, будто только начинает карьеру, несмотря на 30 лет успеха. Она призналась, что трудности закалили ее и научили быть сильнее. Сейчас Шакира готовится к выступлению в перерыве финала чемпионата мира 19 июля. Все роялти от песни «Die Die», записанной с Burna Boy, она перечислит в образовательный фонд Global Citizen. Тейлор Свифт признана самой богатой певицей в истории по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 2 миллиарда долларов. В 2025 году она выкупила права на свои песни за 360 миллионов, а рекордный тур Эрос принес Тейлор Свифт более 2 миллиардов долларов. Свифт также назвали одним из самых коммерчески успешных авторов песен всех времен. Алекс Уоррен признался, что уже осуществил главную мечту. Спел дуэтом со своим кумиром Эдом Широном. А вот новый альбом Wild Child, по словам Алекса, полон личной боли. В частности, трек I Miss You More ему очень тяжело исполнять живьем. Песня вдохновлена прощальным письмом его отца, которое Алекс впервые прочитал только в день записи. Релиз нового альбома ждем уже в июле.
2: Реклама. Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн. Панорамный бассейн с видом на море. Аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
11: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике Эксимер бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике Эксимер.
12: Смотри лучшие фильмы Первел вместе с Европой Плюс. Самые прекрасные вещи становятся опасными.
13: Оригинальная рукопись божественной комедии Данте Алигьери.
12: Когда попадают не в те руки.
13: Те, кто на меня работают, не имеют личной жизни.
14: 6 июля в кинотеатре Горизонт Cinema and Emotion.
12: Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер и Джейсон Момоа в криминальной драме «Кодекс Данте».
14: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Ростов-на-Дону.
15: Для лиц старше 18 лет.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Больше хитов. Больше музыки.
18: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: 31 на 29 место. Плюс две строчки, немного, но зато в верном, правильном направлении. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом. Послушай, оцени, скажи, что думаешь. Summer, my body isn't ready.
1: Еврохит топ-40.

0: безгранично талантливый и очень разносторонний Sober, My Body Isn't Ready. Наш взгляд в будущее. Хит или нет? Волчий вопрос. Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. И вспоминаем трек, вспоминаем суперхит, который в 2006 году у нас в чарте был 3 раза на первом месте. Rayman, Tonight.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: Реймона «Tonight». Три раза в 2006 году у нас на первом месте в Еврохит ТОП 40. Ну а дальше возвращаемся к лучшим хитам этой недели. С 30 на 28 Дэйв и Тэмс. Прямо сейчас «Rain Dance».
1: 28 место.

Безумно красивая история, ну а клип просто глаз не оторвать. Rain Dance, это Дэвид Тэмс, с 30 на 28 место в чарте Европа плюс. А вот на 27 строчке трек, который уже 22 недели у нас в хит-параде и добирался до высокой третьей ступеньки. Brax XTN, впереди Paid to Exist.

0: Введение на сайте magnit.ru/Гарнир. Есть ограничения.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Самые прекрасные вещи становятся опасными.
3: Оригинальная рукопись божественной комедии Данте Алигьери.
2: Когда попадают не в те руки.
3: Те, кто на меня работают, не имеют личной жизни.
4: 6 июля в кинотеатре Горизонт Cinema and Emotion.
2: Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер и Джейсон Момоа в криминальной драме «Кодекс Данте».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Ростов-на-Дону.
0: Для лиц старше 18 лет.
5: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Самокаты от 3 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Ищи магазин в своем городе.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Само обаяние Brax XTN, Fade to Exist у нас в чарте с 24 на 27 место. Кто выше? 26 позиция по итогам этой недели. French Montana, Ever Since You Left Me.
1: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
0: С 22 на 25 Ваня Дмитриенко, Ртуть. Ну а на следующей ступеньке у нас тот, кого с детства родители окружали музыкой. Папа у него был перкуссионист, мать певица и танцовщица. И в доме всегда звучали рок, хип-хоп, R&B. А к 4 годам он уже выступал в семейной группе Love Notes. Это Bruno Mars, I Just Might.
2: 24 место.

0: 25 на 23 место на этой неделе. «Елка» с хитом «Проще». А вот на 22 позиции у нас сегодня остановился Тиесто. Впереди «Beautiful Places». С вами Европа Плюс и...
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
6: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
5: Ты станешь очень богатым человеком.
6: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
7: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
8: АО «Точка». ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: нас на этой неделе Кэлвин Харрис и Джази Satisfy. Кэлвин Харрис, который уже в 2014 году стал первым британским сольным артистом, чьи треки набрали более миллиарда прослушиваний на Spotify. У нас уже двадцатка на горизонте, она впереди, но сначала хит, который только может попасть к нам в чарты. Шансы эти очень высоки, потому что, ну, сами посмотрите, это Алок и Дженнифер Лопес. Everything's fine.
1: Еврохит.

0: Новогод, необычный трек Everything's Fine. Наш еврохит прогноз. Первый на сегодня, между прочим, второй на подходе. Ну а это Алок и Дженнифер Лопес, которых мы ждем в чарте Европа Плюс в ближайшее время.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 вечера.

0: мы продолжаем подниматься по ступенькам хит-парада Европа Плюс. Впереди наша лучшая двадцатка недели. Еще один еврохит-прогноз очень интересно намечается. А также вспомним хит, который в 2003-м 47 недель был у нас в чарте. И узнаем, конечно, кто будет на вершине сегодня. Но прежде еще раз о новинке.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели, 35 место. Beowulf, Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: А этот хит продержался у нас 19 недель в чарте, и сегодня мы его не встретим. Тону-тону, Холли Флейм. Что касается вершины, то пока на первом месте BTS, Swim. Swim. Посмотрим, кто будет сегодня выше всех в чарте Европа Плюс. Но все по порядку номеров. И на экваторе у нас сегодня трек, который 15 недель в чарте Европа Плюс. И сегодня 20 место у группы Tokyo Hotel, California Nights.

0: 16 на 19 место Еврохит Топ 40 Европ плюс Avalon Rockstone Vertigo. Отличный трек, но тем не менее у следующего хита чуть было больше голосов на этой неделе. Кто же?
1: Европа плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 18 позиция. Алиф Арбен, Body Talk. Семнадцатое место. Не пустует здесь Конкс, Galaxy. Выше на одну ступеньку. На 16 месте. Russian Raw, Alejandro и Wizkid, Pongo. А вот на следующей строчке тот, кто уже в 14 лет начал писать музыку, и одна из самых узнаваемых фишек его образа — это, конечно, черный капюшон. Сам он объясняет это так: маска не про скрытие личности, а про единство. Любой человек может надеть такое и почувствовать себя одним из Уокера. Да, Алан Уокер — это он, Broken Strings.
2: 15 место.

0: Cause I can't wait. С 15 на 14 место, да, плюс одна строчка на этой неделе. Ну а мы идем дальше и продвигаемся еще ближе к вершине нашего чарта.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 13 строчка. Zayn, Die for me. В прошлый раз 11 место, сегодня 12-е. Группа «Моя Мишель» «На малиновой луне». А у вас с 10 на 11 место Биби Рекса и «Faceless» «New Religion». Биби Рекса, которая до того, как стать сольной звездой, писала музыку для других, и для Селены Гомес, и для Гиазали, и Тинаша. И, кстати, трек для Эмма и Рианы «Монстр» она тоже написала. Хотя изначально планировала, что сама эту песню споет, но в итоге передала все-таки лейблу, а лейбл уже, соответственно, Эминему и Риане. Биби Рекса и «Faceless» прямо сейчас «New Religion».
2: 11 место.

0: Место Биберакс и Фейслесс, New Religion. Ну что, впереди уже лучшая горячая десятка этой недели из 21 на 10. Сколько получается? Правильно, плюс 11. Это настоящий самый крутой взлет недели у нас в чарте. Marshmello, Portugal The Man через пару минут. Phoenix.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Let's go dancing. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрено отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь. Рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
17: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
18: Байк-центр.
17: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
18: Байк-центр.
17: Самокаты от 3 500 рублей.
18: Байк-центр.
17: Ищи магазин в своем городе.
19: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
0: Больше хитов. Больше музыки.
6: 105.7 FM. 105.7 FM.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: удивительный, самый крутой взлет недели у нас в чарте сегодня с 21 на 10 место. Marshmello и Portugal The Man. Следующая строчка у нас впереди, но сначала давайте вспомним трек, который в 2003 году 47 недель был у нас в чарте. Называется он Wonder Where You Are. Это Da Base.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

Да, Бас, 47 недель в Еврохит Топ 40, Европа Плюс в 2003 году. Ну а следующий хит только может ворваться к нам в чарт. Называется он Watch It Burn. Имя хорошо нам знакомо.

0: Ева Джим с 5 до 9 места в Еврохит Топ 40 Евро плюс Алекс Уоррен. А вот на 8 у нас хит, который уже 6 недель в чарте и уже очень высоко. Медуза, Don't Wanna Go Home. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ Ньюс. Недели.
0: Церемония Brit Awards 2027 пройдет 27 февраля в Манчестере. Премия отметит свое 50-летие. Организаторы обещают не менее успешное шоу, чем было в прошлом году. Тогда, напомню, удалось собрать более миллиона фунтов стерлингов для благотворительного фонда. Во главе оргкомитета Brit Awards вновь будет Стейси Танк. Билли Голдинг сказала, что не помнит запись альбома Higher Than Heaven из-за послеродового, цитата, «состояния робота». Элли вернулась в студию слишком рано после рождения сына, и процесс работы над лонгплеем прошел как в тумане. Сейчас, после рождения второго ребенка, артистка чувствует себя гораздо лучше, чем тогда. Новый альбом Элли Голдинг «I Know Too Much» выходит 4 сентября. Пенни Эдвардс впервые публично рассказала о болезненном разрыве с Зейном Маликом. Певица подтвердила, что Зейн переключился на другую даму. Клип, снятый с другой девушкой в кадре, стал последней каплей. Сейчас Пенни Эдвардс в отношениях с Алексом Окслейд-Чемберленом. И Пенни призналась, что наконец-то узнала, что такое настоящая любовь без токсичности и конкуренции.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону небольшой дождь и до плюс 25 градусов. Завтра в городе малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
7: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья.

Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сильный проект «Медуза» и суперхит «Don't Wanna Go Home» у нас в Еврохитов 40 на Европлюс на этой неделе с 9 на 8 место. Ну и всего несколько строчек отделяют нас от первого места по итогам этой недели. Кто же будет на вершине? Скоро узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Под номером 7 сегодня отметился Терри Свимс. «Mr. Know It All». 7 на 6 поднимается Доминик Файк, «Baby Doll». И плюс одна строчка у Жель, который начал свою карьеру в 16 лет, уже подростком, диджей в Марселе. В качестве вдохновения ему служили треки Daft Punk, Карл Кокс и Лоран Ганье. Кюжели Солта, «Jamaican», «Бам-бам».
1: Пятое место.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
4: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
5: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на эндулин.лайф.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

на третье место BTS. BTS, которые уже 4 раза были на вершине хит-парада Европлюс, но вот 5-й раз сегодня не удалось им остаться вот на самой главной ступеньке хит-парада нашего. BTS номер 3, что тоже очень неплохо. А вот с 8-го на 2-е прорывается Тим Импала и Дженни Дракула.

0: С 8 на 2 место Еврохит в 40 Европы с Тейм Импала Дрейкла. Тейм Импала, он же Кевин Паркер, все делает сам. И автор, исполнитель, продюсер, мультиинструменталист. Ну а для живых выступлений Кевин собирает группу, но все равно основа звучания — это его персональная работа в студии. Дрейкла, Тейм Импала, впереди у нас номер один. Но сначала давайте пробежимся еще раз по нашей горячей ударной десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: 10 место, и это взлет недели. В прошлый раз 21 место, сегодня под номером 10. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Номер 9, Alex Warren, Fever Dream. 8 позиция, Медуза, Don't Wanna Go Home. С 4 на 7 Teddy Swims, Mr. Know It All. 6 ступенька, Dominic Fike, Baby Doll. I can't move on, baby doll, no. На 5 ступеньке Huge Ellie Salto, Jamaican Bam Bam. Номер 4, The Second Voice, Let Me Be. Первого на третье группа BTS Swim. А вот с восьмого почти на вершину. На втором месте сегодня Tame Impala и Jenny Dracula. Дальше первое место. Этому хиту понадобилось 5 недель, чтобы быть сегодня круче всех. 23-я ступенька, 11-е место, 4-е, 2-е. И сегодня номер один. По Индиях, чё, мод Шаде.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Танцует бачатета в Индии. Чо эмоции. Со второго на первое место. А в следующей итоге уже через неделю. Выбираем лучших на europaplus.ru. И там же можно послушать треки сегодняшнего чарта на топ-чарт Европа Плюс. Смотри на Муз ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 6 вечера в Москве.

0: Marshmello и Portico The Man на Европе Плюс и Phoenix, да, Tonight Tonight. Отлично проведем время, конечно же, не скучно, под лучшую музыку продвигаемся далее. Вместе с певицей Йоко услышим вещицу «Проще» и дождемся классный хит от Post Malone «Circles» здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с «Европой плюс». Самые прекрасные вещи становятся опасными.
4: Оригинальная рукопись божественной комедии Данте Алигьери.
1: Когда попадают не в те руки.
4: Те, кто на меня работают, не имеют личной жизни.
5: 6 июля в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion».
1: Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер и Джейсон Момоа в криминальной драме «Кодекс Данте».
5: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Ростов-на-Дону.
1: Для лиц старше 18 лет.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Ку-ку-ку-ку-ку! Билет!
8: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17.00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
9: Больше хитов.
1: Больше музыки. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все, Пэвэйр, это Эмпайр Сити на Европе Плюс. Немного рок-музыки тоже не помешает этим вечером. Ну, если нужно побольше такой музыки, можете скачать наше новое приложение Radio Hub. Так что заходите, скачивайте. Там есть 8 дополнительных потоков, в том числе и рок-музыка. Welcome, Radio Hub. Все очень круто, качественно и бесплатно. Пока же движемся далее вместе с BTS, услышим Swim и дождемся Джонни и Федук. Лето совсем скоро.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Самые прекрасные вещи становятся опасными.
7: Оригинальная рукопись божественной комедии Данте Алигьери.
6: Когда попадают не в те руки.
7: Те, кто на меня работают, не имеют личной жизни.
8: 6 июля в кинотеатре Горизонт Синема энд Эмоушн.
6: Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер и Джейсон Момоа в криминальной драме «Кодекс Данте».
8: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Ростов-на-Дону.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
13: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Джонни Федук на Европе Плюс. Лето, да, лето в силе. Надеюсь, у вас получается поймать все летние удовольствия. Все это, конечно, под хорошую музыку. Продвигаемся далее к финалу часа вместе с группой Magic. Услышим Rude и дождемся Шапель Роун. Good luck, baby. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Ужель и Moving to the Sun. MK и Zone. А еще In My Mind Майна Конгера.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
6: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
7: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
9: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
8: Ты станешь очень богатым человеком.
9: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
10: europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бонго, порция летней музыки от Russian и Рауф Алехандро на Европе Плюс. 19:20 в Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Скоро будем добавлять, кстати, порцию не только летней, но и летней танцевальной музыки. В 20:00 стартует Топ Клаб Чарт, потом Резиденс. Так что обязательно подключайтесь, устроим субботнюю вечерину здесь на Европе Плюс. Пока же Терри Свимс на подходе, услышим Mr. Know It All и дождемся Билли Айлиш, Birth of a Feather, совсем скоро.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Смотри лучшие фильмы Первого вместе с Европой Плюс. Самые прекрасные вещи становятся опасными.
7: Оригинальная рукопись божественной комедии Данте Алигьери.
6: Когда попадают не в те руки.
7: Те, кто на меня работают, не имеют личной жизни.
8: 6 июля в кинотеатре Горизонт Синема энд Эмоушн.
6: Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер и Джейсон Момоа в криминальной драме «Кодекс Данте».
8: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс, Ростов-на-Дону.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Отличный летний трек от Calvin Harris и Jazzy на Европе Плюс. Series 5. Ну, в летнем режиме продвигаемся и далее, конечно же. Еще больше горячих хитов заряжаем. Впереди у нас еще один международно признанный диджей. Это Tiësto. И дождемся его вещицы Beautiful Places. Также Dave Attempt через пару минут. Rain Dance на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону небольшой дождь и до плюс 25 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
11: Европаплюс.ру.
12: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
11: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
11: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс, Beautiful Places. Ну, надеюсь, примерно так вы и проводите этот уикенд в каком-нибудь красивом месте, под красивую музыку, разумеется. Продвигаемся к финалу часа вместе с Sugar Babes, услышим Stronger и дождемся Annabelle Inglot, Get Busy, совсем скоро.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
5: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: У меня получится?
5: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
6: Андулин. Кровля на все руки.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Sugar Babes на Европе Плюс и Stronger в финале этого часа. Далее усилим эффект субботы, эффект субботнего вечера. Переключаемся на танцевальные электронные ритмы. Стартуем с топ-клаб-чарта. Встречайте Тимура Бодрова. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь в Европе Плюс. Всем отличного вечера.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Radio Hub. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Radio Hub.
2: Плюс. Радио номер один в России.
4: В Москве 20:00.

0: наш гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки Тимур Бодров.
1: Суббота, 8 вечера, а это значит, нам пора проследовать на самый большой радиотанцпол страны. Привет, я Тимур Бодров, и это ТОП Клаб Чарт. Впереди 25 клубных хитов, которые одобрили и протестировали топовые мировые диджеи. Мы ворвемся на танцполы самых модных вечеринок и поймаем вайб главных фестивалей этого лета. Открывает шоу невероятно стильный трек. Это «Girl» от Jonas Blue.

0: Прямо сейчас 100% фестивальный хит этого лета, вышедший на лейбле Interplay Records. Это трек «Кайф» от проекта «Горилла Зиппо», электронного альтрего «Басты», также нашего резидента Александра Попова и его регулярного коллаборатора «White Out». Их космические синты и атмосфера бесконечного ночного рейва стартуют сегодня на 21 месте.
1: Далее в ТОП КЛАП ЧАРТЕ.
0: Продолжим скоро на 20-й позиции. И кроме этого, далее вас ждет стильный электронный гипноз. В резиденции представлю свежий релиз нашего резидента. Будет Tom Kind, его трек «We Don't Need to Communicate». Невероятно породистый, плотный инди-дэнс с глубоким басом и атмосферой закрытых ночных клубов. Растворяемся в музыке, в новинке от Тома Кайнда. We don't need to communicate. Сегодня в резиденции.
2: Реклама.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
4: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
10: Деда,
11: да.
10: А когда мы будем твой дом пилить?
4: Семейная комедия «Дед Фомич».
12: Ты представляешь, ему умирать, а он в игрушки играет.
4: Возрастное ограничение 12+.
13: Одним словом, не внуки, а мафия.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
14: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Больше хитов. Больше музыки.
16: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Суббота вечер, идеальное время, чтобы прибавить звук на максимум. Это ТОП Клаб Чарт, а это Artbed и 642. Их трек «Take You There» занимает
1: 20 место.

0: хит в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: На Европе Плюс.
2: И вот с нами на связи Швеция, профессор электронной музыки, один из легендарных Swedish House Mafia, Axwell, в эфире «Whatever Turns You On». Трек больше года находился в статусе самого разыскиваемого ID, то есть неизданного трека Axwell'а. Еще бы, ведь впервые он прозвучал в мае прошлого года. И вот фирменный прогрессив House Banger вышел официально. Axwell и Bon, «Whatever Turns You On», старт на 18 месте.
1: На Европе Плюс.
0: Резиденция.
2: А сейчас новинка, которую мы ждали с особым трепетом. Свой свежий сингл представляет Tom Kind. Слушаем стильный дроп «We Don't Need to Communicate».

0: олдскульные синты, качающий вас и загадочный вокальный хук трека We Don't Need To Communicate Тома Кайнда, по-моему, идеально подходит для ночных танцев до утра. We Don't Need To Communicate мы только что презентовали в резиденции.
1: Далее в ТОП КЛАП ЧАРТЕ.
0: Далее еще один трек, который заставит ваши колонки работать на пределе возможностей. Это свежий сингл Вайна Конгера Dance. Этот трек вышел буквально вчера на культовом бельгийском лейбле Smash The House, но уже успел залететь в сеты таких диджеев, как Afrojack Rehab, и, разумеется, его играют основатели лейбла Dimitri Vegas and Like Mike. Новинку дэнс от нашего резидента Вайна Конгера оценим во второй половине шоу в рубрике «Перспектива».
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону небольшой дождь и до плюс 25 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
2: Та-дам! Семейная анимация «Приключения. Папа, купи песика».
6: Неужели меня оставили?
2: Возрастное ограничение 6+.
7: Этот щенок будет моим.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс. «Летний вайб» по будням с 8 до 10 вечера. Так звучит лето на Европе Плюс.
2: Больше хитов. Больше музыки.
1: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Следим за клубными трендами и слушаем топовую электронику. Слушаем I Never Knew от Адама Тена.
1: 17 место.

0: хитмейкеры из Амстердама Another буквально пару недель назад выпустили долгожданный третий альбом Witness. Пластинка буквально пропитана атмосферой фанка, теплыми текстурами и грувами в стиле 80-х, а одним из ее бриллиантов стал трек, который мы только что услышали. Это записанный при участии Эдди стильный качающий хаус Like It. Like It в рейтинге нашем 3 недели, и сегодня Another номер 15. Время упомянуть все треки, с которых мы начали 574-й топ клаб чарт. Да, начали мы с трех новинок. Первая из них на 25-м месте – Girl от Jonas Blue. На 24-ю позицию в чарт после долгих лет молчания вернулся Jax Jones – Pulling Me Back. 23-я – наши резиденты Матисс и Садко – Endless Sunrise. Номер 22. Резон и Джек Вилла «Sunglasses at Night». Четвертое обновление на 21 месте. Здесь горел Зиппо, Александр Попов, «White Out», «Кайф». Замыкает двадцатку «Art Bad» и 642 «Take You There». Долгожители, Проспа и Клуни, Free Your Mind, сегодня 19-е. Пятая новинка на 18-й строчке, Whatever Turns You On, от Аксвелла и Бона. На 17-й позиции, Adam 10, I Never Knew. Крис Лоренцо, Эймо и Hots 4 финишировали 16-ми. За 3 недели до 15-й строчки добрались Another и Эдди Like It. Ну и да, ребята, помните, ваша активность и каждый ваш отзыв – это мощнейшее топливо для нас. Именно ваш фидбэк помогает нам расти, делать шоу еще круче и расширять нашу многомиллионную электронную тусовку на самом большом радиотанцполе страны. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с подкастом Top Club Chart. Он есть на многих платформах, и в том числе на сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 25 главных электронных хитов недели.
1: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
2: Повышаем градус на танцполе, слушаем хит номер 14. Это Zone от MK и Poppy Bascom.
1: 14 место.

0: вышел в середине июня на культовом лейбле Size Records одного из участников Swedish House Mafia Стива Энджела. И, кстати, мафиози лично презентовал трек, пригласив Крайдера на сцену во время сета на фестивале Tomorrowland, что сразу вызвало лавину хайпа в соцсетях. Сейчас Ибиса играет более 100 мировых диджеев, что и нашло отражение на перемещении сингла в нашем хит-списке. За неделю Крайдер взлетел на 12 пунктов и теперь 13-й.
1: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 21:00.

Ну что, позади половины дистанции, но все самое горячее только начинается. Привет еще раз, я Тимур Бодров, приглашаю вас во второй час ТОП Клаб Чарта. Далее еще 12 бенгеров, также оценим свежую фестивальную бомбу от нашего резидента Вайна Конгера и сгоняем в прошлое десятилетие, чтобы насладиться хитом от профессора Фьючи Хауса. А пока с нами Disco Lines, Mazik, Mazin, Princess Superstar и Push It.

0: место.
1: Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up.

Этим летом Vintage Culture запустил свою дебютную резиденцию Affairs в легендарном клубе Пача на Ибице и для этого готовил эксклюзивные разрывные бенгеры. И тема Hands Up стала идеальным оружием для его вечеринок. Сингл записан при участии другого бразильского супер-диджея Valcodor. За 4 недели парни добрались до 8 места в главном дэнс-чарте страны. Далее хит номер 7, а это трек, вернувший на танцполы эстетику золотой эпохи хауса. Подробности далее.

0: синхронизируемся с модами, фестивалями планеты и слушаем актуальную электронику. Мы на 7-м месте. Здесь My Life is a Disco от Miisos и Mixmasters.
1: 7-е место.

Oxygen от Going Deeper, трек, в котором заложена глубокая метафора. Музыка способна стать для нас тем самым необходимым глотком кислорода в трудные моменты жизни. И да, атмосферные мелодии, кинематографичный звук, по-моему, дарит чувство легкости и избавления от повседневного давления. От недели к неделе Going Deeper и Oxygen становятся все выше в топ-клаб-чарте. Сегодня наши парни на 6-м месте. Ну а сейчас усаживаемся в машину времени, мы возвращаемся в 2016 и слушаем суперхит от короля эпохи фьючерхауса. С нами Дон Диабло, его Cutting Shapes.

0: Конечно, вы обратили внимание на узнаваемый с первой секунды вокал, позаимствованный из бессмертного хаус-хита «Dancing» Арна Смита. Нидерландский продюсер упаковал его в свой фирменный, прыгучий «Future House Groove». С момента релиза «Cutting Shapes» прошло уже 10 лет, но, по-моему, эта вещь звучит свежо и мощно до сих пор. Итак, «Don Diablo», «Cutting Shapes» только что в рубрике «Хит всех времен», а мы возвращаемся в лето 2026-го. Время устроить перекличку и вспомнить хиты на местах с 14 по 6. А это Zone от MK и Papi Beska. Номер 13. Крайдер, его Ibiza. Discline, Smasic и Push It финишировали 12-ми. 6-я неделя в шоу для Вайна Конгера с треком In My Mind закончилась на 11-й позиции. 10-ку замыкает Медуза и Рани Silence. Минус 3 строчки. 9-е место у фита от Проспы и Murda Beats Baby. 8-е Vintage Culture и Valcoder Hands Up. На 7-м этаже Miissos и Mixmasters My Life is a Disco. Российский дуэт Going Deeper с треком Oxygen на 6-й строчке. Так, скоро мы будем на 5-м месте и устроим там техногипноз от итальянских повелителей мрачного хаоса. Дождитесь.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону небольшой дождь и до плюс 25 градусов. Завтра в городе малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: недели.
1: Топ Клаб Чарт и хиты, одобренные лучшими диджеями планеты. Один из них — La La Land от Green Velvet, Medusa, Genesee и Senti.
2: Пятое.

Да, ливерпульский дуэт Camel Fat вы знаете прекрасно, а вот с ними ребята, которые в топ-клаб-чарте появились впервые. Во-первых, это Джош Джиганте. Он славится своим фирменным мелодическим чутьем, и именно он привнес в трек So Good глубокие обволакивающие текстуры и эйфорический залитый солнцем вайб. Также в записи трека принимала участие вокалистка с потрясающим глубоким соул-тембром. Ее зовут Куда. Сегодня Camel Fat, Джордж Ганде, Куда и So Good финишировали в одном шаге от вершины на втором месте главного дэнс-чарта страны. Окей, кто наш номер один и как звучит новинка от Вайна Конгера, услышим до финала часа. Не переключайтесь.

0: Перспектива.
1: Ну а теперь вглядываемся в будущее электронной музыки и оцениваем трек, у которого есть все шансы перевернуть расклад сил в нашем хит-списке. Это свежий дроп от мега-талантливого российского диджея и продюсера Вайна Конгера. Слушаем «Dance».

0: чарт.
1: Такой вот мощный мейн-стейдж-бенгер с тяжелым фестивальным басом, который уже берут в обороты топовые диджеи планеты. Это Dance от Вайна Конгера. Да, забирайте новинку в свои плейлисты, ведь трек вышел буквально вчера на авторитетном бельгийском лейбле Smash The House. Вайн Конгер, Dance. Только что в рубрике «Перспектива». Так, быстро пробежимся по хитам из первой пятерки. Позади La La Land от Green Velvet, Medusa, Genesee и Sentia. На четвертой строчке Groove Jet If This Ain't Love в ремиксе Not Without Friends. За 7 недель до третьего места добрались Calvin Harris и Jay-Z Satisfy. Новый пик, вторая строчка у Camel Fat, Georgia Gandy, Kudos, So

0: хит, который просто не оставляет шансов устоять на месте. Это «Moving to the Sun» от Ужеля, Alternate и Мэйл Энджел. Он вторую неделю подряд не оставляет никому шанса и остается номером один в ТОП КЛАБ ЧАРТе.
1: ТОП КЛАБ ЧАРТ
2: на Европе Плюс.
0: Ну что, если хотите переслушать сегодняшний мощный хит-марафон, подписывайтесь на подкаст ТОП КЛАБ ЧАРТ. Он есть на многих платформах, он есть также на сайте europoplus.ru. И помните, ваша поддержка помогает нашему самому большому радиотанцполу страны расти дальше. Спасибо нашему незаменимому саунд-продюсеру Ярославу Черноброву. Спасибо нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте ТОП КЛАБ ЧАРТ на Европе Плюс. Пока.
2: ТОП КЛАБ ЧАРТ.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс. Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Dance Dance. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: Два часа новой электронной музыки.
0: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
2: Hi Russia, this is David Guetta.
3: I am Clapton.
4: Hi Europa Plus, Hardwell here.
5: This is Axwell and Ingrosso.
6: And you are listening to Residence.
0: Dance Guru, Party Leader.

0: подписывайся на нашу группу ВКонтакте.
1: Residence. Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама.
3: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
4: Больше хитов. Больше музыки.

0: Residents will be back.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
6: Больше хитов. Больше музыки.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. В Москве 23 часа. Европа, Европа
4: Плюс. Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
4: Deep House. Electro. Bass. And progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
5: Hi, Russia. This is David Guetta.
6: I am Clapton.
7: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
8: This is Axwell and Ingrosso. And you are listening to Residence.
4: Dance Guru. Party Leader.

my personal choice of music.

Hey.

0: Слушай онлайн на сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: Слушай онлайн на сайте residence.club.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полночь.

0: Я слишком хорошо себя знаю, поют нам ребята из Temper City трек Self-Aware только что. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Ну что сказать, мы тоже себя хорошо знаем. Да, раз уж начали слушать топовые треки, топ-1 нас останови. Нет, кстати, не получится. Да, нам нужно еще. А это легко вместе с Европой Плюс. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Tokyo Hotel California Nights, Disturbed и сериал The Sound of Silence, а также Teddy Swims, Mr. Know It All впереди. Ну и, конечно, помню, что по будням с 20 до 22 по Москве мы слушаем самые горячие хиты со всего мира в летнем вайбе. Подключайся и наслаждайся идеальным музыкальным вечером.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. С 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.

В 12 новых треках группы будет свой неповторимый стиль, звучанием, балансирующим между воспоминаниями, движением и настоящим моментом. Вот описание нового альбома Tokyo Hotel прямо на их сайте. Я ничего не выдумывал. Трек California Nights на студеньке, конечно, будет, ну а релиз ждем в октябре. Круто! Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Поп-рок сменим на хип-хоп. Послушаем French Montana и Макса Би с темой Ever Since You Left Me, I Went Deaf. А еще насладимся афробитом и риггетоном в одном флаконе. Здесь отметится Russian Raul Alejandro Viskit с вещицей Понга. Вот еще раньше с нами Эбен с мелодик хаус-хитом Hollow на Европе+.

Исключительно хитовые полчаса, что у тебя впереди на Европе Плюс. Отвлекаться от музыки не будем, а помогут нам в этом лучшие сонграйтеры планеты. С нами Marshmello и Portugal The Man с темой Phoenix. Привет, Лави Ава с новинкой Meet Me In The Dark. А еще вспомним суперхит от банды Imagine Dragons Radioactive. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Келвин Харрис, Майли Сайрус и многие-многие другие. Полетели!